0: Mesela Sarp Kesen yazdı.
1: Santalci Sayın Kesen yazdı.
0: Sarp Kesen yazdı. Я не успел что-то улёгкий на разном шоу для транспортного. М-ком Майк, Кят, С-ком Сьерра, Кят, Диком Дельсер.